0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске без осадков и 22 с плюсом. В Могилеве возможен дождь с грозой и 26 тепла, а в Минске также ожидается дождь с грозой и до 16 градусов выше нуля. Меня зовут Вера Светлова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске без осадков и 22 с плюсом. В Могилеве возможен дождь с грозой и 26 тепла, а в Минске также ожидается дождь с грозой и до 16 градусов выше нуля. Меня зовут Вера Светлова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Радио Компас FM знает, как вы любите выходные. Для тех, кто ударно трудился всю неделю, каждую пятницу и субботу дискотека 90-х на Компас FM. Только любимые песни для хорошего настроения. Только песни, под которые хочется танцевать. Дискотека 90-х. Слушайте в пятницу и в субботу в 19:30 на Компас FM 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

На часах почти 8. Сегодня 12 июня, пятница. Вы слушаете Компас ФМ. Меня зовут Наталья Егорова. Впереди у нас свежие новости. Что случилось в мире, пока мы спали, узнаем буквально через несколько секунд. Ну а пока ждем Ольгу Березовик. Расскажу, что послушаем совсем скоро. Кого? Это будет Григорий Лепс.

0: Прямо сейчас дорожная информация.
1: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве и Витебске крупных затруднений нет. В Минске пробки. На Экубоколоса от Белинского до Сурганова, на Долгобродской, Туральской до Ботанической.
1: Дорожный компас. В Минске 8 часов.

0: студии Ольга Березовик. Доброе утро, Оля. Что нового произошло в мире?
1: Доброе утро, Наташа. Сейчас расскажу, кого сегодня поздравила президента, о новых первых победах на чемпионате мира по футболу.
2: Новости. Новости. На Компас FM.
1: Александр Лукашенко от имени соотечественников и себя лично поздравил президента Филиппин с Днем независимости сегодня, пишет Белта. Глава государства отметил, что в этом году исполняется 30 лет с момента установления дипломатических отношений между двумя странами. Президент уверен, что реализации потенциала межгосударственного сотрудничества способствовали бы совместные проекты в сферах продовольственной безопасности и промышленной кооперации, а также упрощение визового режима. Курсирование всех поездов городских линий по направлению из столицы в Рудинск и обратно возобновляет белорусская железная дорога, пишут Минск Новости. Также сегодня добавится одна дополнительная пара электричек по маршруту Минск-станция Беларусь. Всего между столицей и Заславлем теперь будут ходить 17 пар поездов городских линий, а в Рудинск и обратно 10. Но узнать расписание можно на сайте rv.by в приложении «Бочемой поезд» или по телефону 105. Виталий Шестак освобожден от должности первого заместителя начальника вооружения Вооруженных сил Беларуси, сообщили в Минобороны. Соответствующий указ уже подписал президент. Виталий Шестак уволен с военной службы в запас по возрасту, с правом ношения военной формы одежды и знаков различия. И последнее. Мексиканцы победили ЮАР на старте чемпионата мира по футболу со счетом 2-0, пишет Белта. Но во втором матче предварительной группы А сборная Корея одержала победу над чехами 2-1. Групповой этап завершился 28 июня, после чего в плей-офф выйдут по две лучшие команды из 12 квартетов, а также 8 лучших сборных из тех, что заняли третьи места. К слову, финальный турнир нынешнего мирового первенства впервые в истории проходит сразу на трех аренах – США, Канады и Мексики.
2: Погода на Компас-ФМ.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске ожидаются дожди. Температура воздуха в Могилеве 24-26 тепла, и в Витебске 20-22, ну а в Минске 14-16 градусов со знаком плюс. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела птица в белых кружевах.

0: FM.
1: Это была группа Roxette Real Sugar. Настоящий сахар. В пятницу даже обычные вещи становятся слаще. Дорога на работу – это разминка перед выходными, очередь в кофейне. Это время полистать ленты, подумать, где жарить шашлыки. В общем, ловите этот Real Sugar от эфира. Заряжаемся, улыбаемся и помним, сегодня последний рывок. Слушаем Компас FM, которая продолжает будить вас хорошей музыкой. И прямо сейчас расскажу, кого ждем совсем скоро. Это Григорий Лепс, перед этим Gypsy Kings, но раньше всех Александр Буйнов. Прямо сейчас программа «Делать техники», в которой Михаил Громов расскажет про многолетние исследования шведских ученых. Узнаем подробности сразу после дорожной информации.
0: Дорожный компас.
1: И сервис Яндекс.Карты нам говорят, в Могилеве пробка на Первомайской от Липовой аллеи до проспекта Мира. 17 минут придется задержаться. В Витебске крупных затруднений нет. В Минске пробки на Тимирязево от Авторынка до Ржавецкой, на Долгобрудской от Уральской до Ботанической, на Долгиновском тракте от Новаторской до Орловской.
0: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Дело техники на Компас FM.
2: Привет, меня зовут Михаил Громов. Сегодня расскажу про многолетние исследования, которые провели шведские ученые, а еще про функцию, которую получил переводчик от Google. И это дело техники на Компас FM.
0: Дело техники.
2: Влияет ли кошка в доме на усугубление астмы у детей, выяснили шведские ученые Каролинского института. Исследователи наблюдали за течением болезни у 30 тысяч детей, которые родились в промежутке с 2006 по 2020 год. Все животные имели паспорта и регистрацию, благодаря чему удалось получить объективные данные. Детей разделили на две группы. У первой в семье были питомцы, у второй не было. Анализ собранной информации показал, что никакой разницы нет. В частности, тяжелая форма болезни из общего числа детей была у 9,5% с кошками. В семьях, где питомцев не было, тяжелая форма астмы встречалась даже на 0,5% чаще. Разница в частоте обострений у обеих групп детей также была на уровне погрешности. Ученые объяснили, что их целью было развеять популярный миф, согласно которому кошки имеют специфические аллергены, которые делают приступы астмы острее и чаще. Опираясь на результаты исследования, врачи посоветовали не избавляться от кошки, если у малыша диагностировали астму. Это не поможет, но зато может стать большим стрессом и для ребенка, и для животного.
0: Дело техники.
2: Google переводчик получил функцию синхронного голосового перевода. Как пишут разработчики в своем блоге, за работу системы отвечает нейросетевая модель, которая позволяет почти без задержки переводить речь с других языков. Помимо дубляжа, искусственный интеллект может на лету переключаться между языковыми комбинациями, а не просто переводить, например, только с английского на русский. Разработчики тестировали обновление почти 2 года и остались довольны. Воспользоваться функцией можно бесплатно в приложении Google Переводчик на iOS и Android. Для этого нужно подключить наушники. На этом все. Меня зовут Михаил Громов, а это было «Дело техники». Слушайте каждый будний день в 8.10 и 10.10, а еще в выходные на Компас FM.
0: «Дело техники». Реклама на Компас FM. Что происходит в мире машин, знает Компас FM. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8.40 и 17.25 на Компас FM. 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

Почти 8.30, 12 июня, время, когда кофе уже второе, до вечера первый. Сделайте глубокий вдох, выключите режим робота и включайте пятницу. Оставайтесь на Компас FM, меня зовут Наталья Егорова. Следующая песня «Без повода, просто хорошая». Вот кто составит нам компанию в ближайшее время, это будет «Елка». Чуть раньше послушаем «Скорпионс».

0: Ну а раньше всех Ума Турман.
1: Девушка Прасковья из Подмосковья, с грустью и тоскою снова одна. Девушка Прасковья из Подмосковья.
0: Ну а прямо сейчас дорожный компас.
2: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве пробка на Первомайской от Липовой аллеи до проспекта Мира. 12 минут придется задержаться. В Витебске крупных затруднений нет. В Минске пробки. На МКАД от проспекта Независимости до Логойского тракта 24 минуты. На Долгобродской от Уральска до Ботанической 5 минут. На Ленина от Интернациональной до Кирова.
2: Дорожный компас. Реклама на Компас-ФМ.
3: 17 по 19 июня в Белэкспо пройдет третья международная выставка индустрии безопасности. Национальная безопасность «Беларусь-2026». В одном месте – техника, технологии и решения для защиты государства, общества и человека. Подробности на nbbexpo.by.
2: Жить становится проще. И это «Дело техники». Слушайте программу «Дело техники» на Компас-ФМ. И узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. «Дело техники». В будни в 8.10 и в 10.10. А еще в выходные на Компас-ФМ. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: FM.
1: Итак, время короткого гороскопа на сегодня. Овны, не тараньте начальника, пятница сама все решит. Тельцы, кофе с собой возьмите двойной, день просит ресурса. Близнецы, не клянитесь в любви до обеда, после передумайте. Раки, выспитесь в выходные, но пока просто держите лицо. Львы, ваша улыбка сейчас работает лучше любого отчета. Девы, не доделывайте все до идеала, оставьте и нам кусочек пятницы. Весы, сделайте выбор в пользу хорошей музыки, это точно правильный путь. Скорпионы, отложите месть на понедельник. Сегодня только радость. Стрельцы, куда вы летите? Притормозите, выходные никуда не убегут. Козероги, ваша серьезность сейчас пугает даже солнце. Расслабьтесь. Водолеи, гениальная идея придет ровно в 17:00. Запомните. Рыбы, не плывите по течению, разбудите в себе акулу хотя бы до обеда. Совет для всех. Сделайте сегодня ровно столько, чтобы совесть была спокойна. Остальное время посвятите себе. Меня зовут Наталья Егорова, и прямо сейчас расскажу, кого ждем в эфире. Совсем скоро елка, перед этим Скорпионс. Ну а раньше всех услышим смысловые галлюцинации. Буквально через несколько секунд программа «Автоновости», в которой Павел Суринов расскажет о новой Q7 от Audi. Узнаем подробности сразу после дорожной информации.
0: Дорожный компас.
1: И сервис Яндекс.Карты нам говорят, что в Могилеве есть пробка на Первомайской от Бонч-Бруевича до проспекта Мира. Здесь 7 минут придется задержаться. В Витебске крупных затруднений нет. В Минске 3 пробки. На Сурганово от Платонова до проспекта Независимости, на проспекте Пушкина от Адоевского до Притыцкого, на Долгиновском тракте от Новаторской до Орловской.
0: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Автоновости. На Компас FM.
2: Привет, меня зовут Павел Суринов. Сегодня расскажу об отзыве Honda и новой Q7 от Audi. И это автоновости на Компас FM. Honda отзывает более 880 тысяч автомобилей в США из-за риска сильной коррозии заднего подрамника в местах крепления подвески. Разрушение металла может ослабить или деформировать точки крепления рычагов, вплоть до их отсоединения. Это резко меняет геометрию задней подвески и грозит потерей управления. Под отзыв попали кроссоверы Honda Pilot, пикапы Honda Ridgeline и кроссоверы Passport. Также компания распространяется на Acura MDX, проданные или эксплуатировавшиеся в соляном поясе США, Коннектикут, Иллинойс, Массачусетс, Нью-Йорк, Пенсильвания и Висконсин. Дилеры бесплатно осмотрят узел, установят комплект усилителей подрамника и при необходимости отремонтируют или заменят поврежденные детали. Ранее Honda уже объявляла масштабный отзыв более чем десятка моделей из-за риска некорректного срабатывания пассажирской подушки безопасности.
0: Автоновости.
2: Audi представила Q7 третьего поколения. Прошлая версия держалась на конвейере почти 10 лет, а новое поколение серьезно обновили. Снаружи новые умные фары, матричная оптика сама подстраивается под дальний свет, а дневные огни могут даже предупредить о гололеде и подсветить поворот прямо на асфальте. В салоне 6 или 7 мест на выбор. Второй ряд может быть диваном или двумя отдельными креслами. На передней панели 3 экрана. Приборы у водителя, мультимедиа по центру и отдельный дисплей для переднего пассажира. За доплату возможна проекция на лобовое стекло с элементами дополненной реальности. Крыша – большая панорама с 9 режимами прозрачности и красивой светодиодной подсветкой. За звук отвечает Bang & Olufsen с 22 динамиками и эффектом 4D. Сиденья слегка вибрируют в такт басам, так что музыку буквально чувствуешь. Но главное под капотом, а там 1-3-литровый дизель V6 в двух вариантах мощности, оба с мягким гибридом для экономии топлива. Коробка 8-ступенчатый автомат и полный привод. В базе пружинная подвеска, опционально можно добавить адаптивные амортизаторы и пневму, которая сама умеет приподнимать машину там, где нужно, ориентируясь по навигации. Из приятных опций полноуправляемое шасси и огромные 23-дюймовые диски. Продажи стартуют уже в этом месяце. Такими были новости мира авто. Слушайте каждый будний день в 8:40 и 17:25, а еще в выходные на Компас FM.
0: Автоновости. Реклама на Компас FM. Начало рабочего дня. Самое время подумать о планах на вечер. Чем заняться в свободное время, подскажет Компас FM. Слушайте планы на вечер каждый будний.

Я шагну в ночи на карниз, ни жена, ни дочь. Говорила мама его программа.

0: испортит настроение, ну, если только снег пойдет. Но этого синоптики не предсказывали, поэтому работаем в привычном темпе и с ожиданием чего-то хорошего и интересного. Компанию вам составляет Компас FM и я, Анастасия Лисова. Ну и пришло время узнать, кто присоединится к нам в ближайшие полчаса. Итак, появится группа «Непара».
1: Горю желанием одним. Хочу тобою быть любимым.
0: Еще споет «Лимп Бизкит».

0: Ну а раньше остальных предлагаю послушать группу «Крематорий».
1: Не дождавшись победного конца, возвращались поутру в свое родное Катманду.
2: Реклама на Компас FM. Что если каждый ваш день станет здоровым? Компас FM знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7.40 и в 16.25 в будни. А еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: Бафос FM.
1: Вот и все. Знакомые стены остались стенами. Больше ничем.

0: Полина Гагарина разбавляла наш эфир треком «Смотри». Давайте прислушаемся к ее совету буквально и посмотрим вокруг, что же нас хорошего и прекрасного окружает. Ну, например, сегодня, 12 июня, отмечается День России, поэтому поздравляем наших соседей и друзей с этим прекрасным праздником, который ведет свою историю с 90-го года, когда была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Еще сегодня Международный день борьбы с детским трудом, а также Международный день фалафеля. Это неофициальный гастрономический праздник, популярный среди любителей ближневосточной кухни. Так что, мне кажется, поводов достаточно, чтобы провести сегодняшний день на отлично. Ну а остаться в тихом семейном кругу или провести вечер в дружной шумной компании решать только вам. Мы вас поддерживаем в любом случае. Главное, подольше оставайтесь в нашей компании. Напоминаю, вы слушаете Компас FM. Меня зовут Анастасия Лисова. И до конца этого часа к нам присоединится Бон Джови. Еще будет не пара, ну а прямо сейчас послушаем Чайф.
1: Реклама на Компас FM.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле!

0: Это был Бон Джови со своим легендарным хитом, в котором рассказывается история молодой рабочей пары Томми и Джины, которая, несмотря на бедность и тяжелые времена, сохраняет любовь и надежду. Да, кстати, еще больше о песнях и их создании можно узнать от моего коллеги Руслана Нариманова в программе «История одной хорошей песни» ежедневно в 18:30. Ну а прямо сейчас на часах 12:59, поэтому, чтобы не пропустить новости, давайте я быстренько расскажу вам о музыке, которую будем слушать уже в следующем часу. Итак, да, забыла сказать, это Компас FM, Анастасия Елисова, ну и скоро споет Анни Лорак. Забирай это небо, забирай рай, забирай это солнце, я умею быть сильной. Только... Еще будет группа Kiss. Ну а раньше остальных появится Александр Маршал.
1: В Минске 13 часов.

0: актуальной информацией нас познакомит Вера Светлова. Вер, привет, о чем расскажешь?
1: Привет, Настя. Сейчас расскажу, куда направила гуманитарную помощь Беларусь и о первом возможном долларовом триллионере.
2: Новости. Новости на Компас FM.
1: Беларусь по поручению Александра Лукашенко направила гуманитарную помощь пострадавшим от наводнения регионам Вьетнама накануне, пишет Белта. Общая масса груза, состоящего из товаров отечественного производства, составила около 27 тонн. Советник-посланник белорусского посольства Олег Шлома отметил, что Вьетнам может всегда рассчитывать на братскую помощь Беларуси в ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций. А еще он выразил надежду, что для многих пострадавших вьетнамских семей доставленный груз станет существенной помощью. Готовить нефтяников начнут в Гомельском государственном химико-технологическом колледже с этого года, пишет «Точка.бай». Первый набор составит 28 человек. Обучение будет проходить по дуальной системе. Теорию учащиеся освоят в аудиториях, а практические навыки получат непосредственно на производстве. Основной площадкой станет «Беларуснефть». Приемная кампания начнется уже 15 июня и продлится до 23 августа, а документы у абитуриентов будут принимать с 18 июля по 17 августа. Военно-патриотическая игра «Зорничка» продолжается, рассказали в Минобороны. Во второй игровой день школьники прошли полосу препятствий. Ребята прокладывали дорогу из досок через импровизированное болото, искали мины на саперной полосе, преодолевали барьеры и проверяли меткость в бросках мечей. А после испытаний участников ждал мастер-класс по ориентированию на местности. Военнослужащие 38-й Брестской отдельной десантно-штурмовой бригады показали ребятам, как пользоваться компасом, а также научили определять направление движения по природным ориентирам. И последнее. Илон Маск может стать первым в мире долларовым триллионером, пишет «Точка.бай». Главные надежды связаны с компанией SpaceX. И сегодня ее акции появятся на бирже. Компания разместила более 555 миллионов своих бумаг по 135 долларов за штуку. Если после открытия торгов бумаги сохранят нынешнюю стоимость или продолжат расти, его состояние превысит 1 триллион долларов. Впрочем, окончательное решение останется за рынком. После открытия торгов бумаги могут как подорожать, так и подешеветь. Все зависит от интереса инвесторов.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске, Могилеве и Минске ожидаются дожди. Температура воздуха в Могилеве 24-26 тепла, в Витебске 20-22, ну а в Минске 14-16 градусов со знаком плюс. Меня зовут Вера Светлова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Компас FM. Всегда по пути. Это наши.
1: Сколько денег тебе нужно для счастья, чтобы не думать о проблемах так часто? Сколько внимания, каким тиражом, чтоб жить неплохо, а уже хорошо? Я потерялась в этих цифрах, наверное, но нету зависти, ведь это грех.

0: Ну что же, продолжаем этот рабочий день. И пока мы с вами усердно трудимся, у выпускников и их родителей сегодня прям жаркий день. Нужно успеть на макияж и прически, чтобы к вечеру в самый ответственный день за все 11 лет наконец-то выдохнуть с облегчением. Ну и пока вы вспоминаете, как выпускной проходил у вас, я расскажу о нашей ближайшей музыкальной перспективе. Напоминаю, вы слушаете Компас FM, меня зовут Анастасия Лисова, и в этой 15 минутке к нам присоединится Анни Лорак. Еще будет Женя Трофимов и Комнат культуры, ну а прямо сейчас поет «Братья Гримм», так что никуда не переключайтесь.
1: Реклама на Компас FM. Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные.
2: А бывают
1: народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни. А еще в выходные на Компас FM. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

Слушайте, какой сегодня замечательный пятничный день. Погода его точно не может испортить. А вот до этого я рассказывала, какие сегодня в мире отмечаются праздники, но не упомянула про дни рождения. Так вот, сегодня каждый день, согласно статистике, свой день рождения отмечают около 20 миллионов человек. Так что вы точно не одиноки, ну и как минимум 20 миллионов человек радуются и задувают на праздничном торте свечи вместе с вами. Да, такая вот интересная статистика, но мы продолжаем. Вы слушаете Компас FM, меня зовут Анастасия Лисова, и скоро послушаем Владимира Преснякова.

чуть раньше появится Queen. Это знакомые мотивы от Queen «You Don't Fool Me». Я надеюсь, вы вспомнили эту песню. Ну да ладно, быстрее остальных. В нашем эфире появится Вячеслав Бутусов. И споет он песню «Идущего домой», которая нам скоро предстоит.

0: Эту песню услышим раньше остальных, но вы оставайтесь с нами. До конца рабочего дня еще далековато, поэтому работаем, трудимся на благо себе, семье и родине.
1: Реклама на Компас FM. Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: Москву, Владивосток пел только что Юлия Савичева. И вот если вы хотите в эти выходные попутешествовать, то не обязательно забираться так далеко. В нашей стране есть много красивых мест. Поэтому в перерыве можете по-быстрому набросать маршрут и уже завтра выдвигаться за яркими впечатлениями. Ну а куда бы вы ни поехали, не забудьте настроиться на нашу волну. Напоминаю, вы слушаете Компас FM. Меня зовут Анастасия Лисова. Ну и в ближайшие 15 минут предлагаю послушать Scorpions и хит You and I. Еще вот Владимир Пресняков с песней «Странная». Ну а прямо сейчас к нам присоединится Владимир Кузьмин, который споет про небесное притяжение.
1: Реклама на Компас FM.
2: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В студотрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай!

0: Это романтическая композиция только что была от легендарной группы Scorpions. И впереди у нас еще много отличной музыки. Это Компас FM. Меня зовут Анастасия Лисова. И по плану на предстоящие 30 минут послушать Григория Лепса.
1: Тебя не люблю, это главный мой плюс. Я на это кино.
0: Также появится американская группа Kansas.
2: Same old song. Just a drop of water in an endless sea.
0: Ну а сразу после выпуска новостей услышим город 312.

0: том, что произошло в нашей стране, познакомит Вера Светлова. Вер, привет, о чем расскажешь?
1: Привет, Настя. Сейчас расскажу, кому дал интервью президент и о республиканской спартакиаде школьников в Минске.
2: Новости. Новости на Компас FM.
1: Александр Лукашенко дал интервью телеканалу «Аль-Арабия» во Дворце независимости. Сегодня, пишет Белта. Оно продолжалось около полутора часов. Президент ответил примерно на два десятка вопросов. Они в том числе касались конфликтов на Ближнем Востоке и в Украине, поиска развязок существующих противоречий и перспектив мирного урегулирования. Речь также шла о развитии сотрудничества с Саудовской Аравией и другими государствами на Ближнем Востоке. Добавлю, в качестве интервьюера выступила ведущая международных новостей и корреспондент телеканала «Аль-Арабия» Мелинда Карен Нусифора. Кому при заключении трудового договора не устанавливается предварительное испытание, рассказали в Минтруда и соцзащиты. Так, в эту категорию входят работники до 18 лет, молодые специалисты, получившие профессионально-техническое, среднеспециальное, высшее или послевузовское образование, а также люди с инвалидностью, временные и сезонные работники. Кроме того, предварительное испытание не устанавливается при переводе на работу в другую местность либо к другому нанимателю, а еще при приеме на работу по конкурсу или по результатам выборов. Мероприятия по боевой подготовке воинских частей и соединений продолжаются, рассказали в Минобороны. Так, военнослужащие 103-й Витебской отдельно-десантной штурмовой бригады совершают прыжки с парашютом из самолета Ан-2. Также курсанты общевойскового факультета военной академии занимаются тактической подготовкой, а зенитчики 1-го зенитного ракетного полка закрепляют навыки, необходимые для ведения боя. Кроме того, военнослужащие 72-го объединенного учебного центра выполняют нормативы по огневой подготовке и тактической медицине. И последние финалы 20-й республиканской спартакиады школьников пройдут в Минске с 14 по 26 июня, пишет Белта. Сильнейшие юные атлеты со всей страны сразятся за медали в 10 олимпийских видах спорта. От баскетбола и легкой атлетики до плавания и карате, а также в шахматах и шашках. А церемония открытия пройдет 15 июня у стелы «Минск. Город-герой».
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске, Могилеве и Минске ожидаются дожди. Температура воздуха в Могилеве 24-26 тепла, в Витебске 20-22, ну а в Минске 14-16 градусов со знаком плюс. Меня зовут Вера Светлова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Слушайте, я понимаю, что уже не рабочее настроение, ведь на горизонте маячат выходные, но вы как-нибудь соберитесь, чтобы не оставлять хвостов на понедельник. Компас FM, я Анастасия Лисова, будем вас всячески бодрить, поддерживать, чтобы ваш рабочий запал никуда не пропал. И вот в эти 15 минут к нам присоединится Григорий Лепс, Валерия и Ума Турман. Так что оставайтесь с нами и заряжайтесь энергией от хорошей музыки.
1: Реклама на Компас FM. Что происходит в мире машин, знает Компас FM. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8.40 и 17.25 на Компас FM. 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

Вячеславом Бутусовым. А все из-за творческих и идеологических разногласий между парнями. Однако спустя 3 года Бутусов и Кормильцев затусили вместе в коммуналке и снова помирились. Тогда-то на старые стихи Ильи Слава набросал балладу «Тутанхамон». Интересно то, что именно об этой песне Бутусов как-то сказал, что Ильюша пишет стихи так, что в 3-й строчке не помнит, что было в 1-й. Премьера песни состоялась только спустя 1,5 года, в марте 94-го. Сам же трек — это настоящий стёб, который состоит из прописных истин, но связан еще более стёбной словесной конструкцией. Он был очень умен, и за это его называли Тутанхамон. Сам Илья Кормильцев, как человек образованный, считал этого египетского правителя не очень умным. Ведь, по большому счету, он прославился только за счет того, что его мумия сохранилась лучше других. А так, за 20 лет своей монаршей жизни Солнце Ликий ничего особо и не сделал. После релиза фанаты горячо приняли работу группы, а сама композиция еще не раз входила в топ лучших песен русского рока. Вот такая история еще одной хорошей песни, которую послушаем прямо сейчас. Меня зовут Руслан Нариманов, а это «Наутилус Помпилиус». Тутанхамон.

0: История одной хорошей песни. Поехали! Вечер вместе с Компас FM.
1: 18:31 уже на часах. Время в пятничный вечер летит молниеносно, поэтому спешим провести его атмосферно и приятно. Да, погода немножко вносит коррективы в наши планы, но есть так много потрясающих мест, готовых нас принять в такую погоду, чтобы мы прекрасно провели время. И как бы вы ни решили его все-таки провести, пусть рядом будет любимая музыка. Для этого с вами Компас FM. Меня зовут Дарья Ветрова, и давайте-ка я расскажу о ближайших музыкальных планах. Скоро появится группа «Добро».

0: до этого споют The Cardigans. А раньше всех услышим Александра Маршалла.
1: До свидания, подруги, до свидания, друзья. Не вините в испуге, пока я не грозя.
0: Ждем его после небольшой дорожной информации.
2: Дорожный компас.
0: Проверяем, где у нас остались пробки. И Яндекс.Карты показывают, что в Витебске это улица Ленина от Замковой до генерала Белобородова. И еще местами Московский проспект тоже медленно движется. В Могилеве пробка на Ленинской и Пионерской от Тимирязевской до Болдина. Также на Первомайской и Шкловском шоссе от Декабристов до Могилев Энерго. И на проспекте Мира от Крыленко до Ленина. Что касается Минска, Семибальная, все еще загруженность. Большая пробка на МКАД от Долгиновского тракта до дороги в Дрозды. Еще есть пробка на Ванеева и Денисовской от Долгобродской до Мельничного переулка. Также на Партизанском проспекте от Желуновича до Ангарской. И еще на Сурганово от Платонова до Куйбышева.
2: Дорожный компас. Реклама на Компас FM.
3: 17 по 19 июня в Белэкспо пройдет третья международная выставка индустрии безопасности. Национальная безопасность. Беларусь-2026. В одном месте. Техника, технологии и решения для защиты государства, общества и человека. Подробности на nbbexpo.by.
2: Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные. А бывают народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни. А еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

постучала и не рухнула ввысь. Но сегодня сначала начинаю я жизнь, начинаю, рискую у судьбы на краю, неизвестную злую, но до нитки свою. В этот вечер негромкий, где закат как экран,

0: жил, подражая всяким, с кем не свяжись. И чужая, чужая, ты была моя жизнь. Я тобой не торгую, а на самом краю начинаю другую, но до нитки свою. Начинаю другую, но до нитки свою.
1: Компас FM.

0: вместе с Компас FM.
1: Группа The Cardigans звучала только что с композицией Erase and Rewind, что значит стереть и перемотать. И пятничный вечер явно не хочется перематывать, наоборот, замедлить его и насладиться подольше. А вот что хочется перемотать, так это пробки, потому что они нас задерживают и не дают провести время так, как нужно. Желаю вам поскорее добраться туда, куда вы торопитесь, и насладиться по дороге любимыми хитами. С вами Компас FM, Дарья Ветрова, и у нас впереди группа Добро, Рэй Паркер Джой, а раньше всех Джанго. Он споет после того, как проверим, что происходит на дорогах.
0: Дорожный компас.
1: По информации сервиса Яндекс.Карты, в Витебске дороги наконец-то освободились. В Могилеве пробка на Шкловском шоссе от ЖД переезда до Могилев-Энерго, также на проспекте Мира от Крыленко до Ленинской и на Карла Маркса и Комсомольской от Боткина до Первомайской. Что касается Минска, шестибальная загруженность, пробка на МКАД от Громова до Козинца, на Партизанском проспекте от Долгобродской до Ангарской. Еще затор на проспекте Независимости от площади Победы до Ленина и на трассе Минск-Гродно от МКАД до улицы Центральной.
0: Дорожный компас. Реклама на Компас FM. Радио Компас FM знает, как вы любите выходные. Для тех, кто ударно трудился всю неделю, каждую пятницу и субботу

танцевать. Дискотека 90-х. Слушайте в пятницу и в субботу в 19:30 на Компас FM 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: всегда по пути. Компас FM.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: И вот уже почти 7. Я желаю вам завершить эту пятницу максимально позитивно, расслабленно и атмосферно, наполняя свой вечер приятными моментами и эмоциями. И предлагаю вам оставаться на Компас FM, потому что в 7.30 у нас стартует дискотека 90-х и будут звучать только любимые хиты, под которые так и хочется танцевать. Ну а что касается ближайших музыкальных планов, вот кого ждем дальше. Появится группа «Браво».
1: Весенний день ворвался в это небо.
0: До этого услышим Криса Ри.
2: The time has come and they must go.
0: А раньше всех появится группа Агата Кристи.
3: Облака в небо спрятались.
0: Этот вечер с вами провела я, Дарья Ветрова. Услышимся в понедельник. Счастливого вам завершения пятницы и атмосферных выходных.
4: Поехали! В Минске 7 вечера.

0: Добрый вечер. С новостями Павел Суринов. Сейчас расскажу, кому дал интервью президент и о новинках на Славянском базаре в Витебске.
1: Новости. Новости на Компас FM.
0: Александр Лукашенко дал интервью телеканалу «Аль-Арабия» во Дворце независимости сегодня, пишет Белта. Журналист телеканала Мелинда Карен Нусифора поделилась впечатлениями от интервью с главой государства и рассказала, почему разговор стал особенным. Говоря о значимости интервью с белорусским лидером, она отметила, что аудитория должна слышать разные точки зрения. Ведущая подчеркнула, что в ходе беседы были затронуты различные темы, в том числе конфликты на Ближнем Востоке и в Украине. Коснулись также вопроса ядерной безопасности. Мелинда Карен Нусифора добавила, цитата, «Обычно это шоу дебатного формата, но когда мы берем какие-то интересные интервью, посвящаем все шоу им. Именно так будет и в этот раз, потому что это интервью действительно получилось особенным». Решение об акции «День без автомобиля» принято Мингорсоветом сегодня, пишут Минск Новости. Так, 22 сентября жители столицы, предъявившие водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства, получат право бесплатного проезда в общественном транспорте. Подобная акция в рамках недели мобильности проходит уже 11-й год подряд. Главная цель – привлечение внимания общественности к проблемам, связанным с влиянием автомобильного транспорта на качество атмосферного воздуха и на здоровье человека. В мемориальном комплексе «Брестская крепость Герой» прошло закрытие республиканского финала военно-патриотической игры «Зорничка». Сегодня рассказали в Минобороны. В течение нескольких дней ребята со всей страны демонстрировали ловкость, смекалку и умение работать в команде. Школьники жили в полевом лагере, где их ждала насыщенная программа и яркие впечатления. Так, первое место заняла команда «Высота» из 43-й гимназии Минска. Серебро завоевала команда «Черный лис» из средней школы номер 4 Мариной Горки, а третьей на пьедестале стала команда «Юные пограничники» средней школы номер 10 Пинска. Напомню, в этом году три военно-патриотические игры «Зорничка», «Зорница» и «Орленок» впервые объединены в единый цикл. Участие в них примут около 200 детей и подростков со всей Беларуси, а также команды из России. И последнее. Какие новинки ждут гостей на Славянском базаре в Витебске, рассказали в фестивальной дирекции, пишут Минск Новости. Так, к предстоящему сезону полностью обновили летний амфитеатр. Там заменили стулья, увеличили проходы между рядами. Модернизировали и крышу. На ней установили светящиеся элементы, которые воспроизводят все цвета и картинки, заданные светотехниками. А еще открылся арт-объект в фестивальный календарь. Он располагается рядом со спортивной площадкой летнего амфитеатра. Каждый день до 15 июля на нем будет вестись обратный отсчет до начала Славянского базара.
1: Погода на Компас FM.
0: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Витебске, Могилеве и Минске дожди, возможно, гроза. Температура в Могилеве и Витебске до 13, а в Минске до 11 тепла. Завтра днем в этих городах кратковременные дожди, температура воздуха 18-20 градусов выше нуля. Меня зовут Павел Суринов, дальше на Компас FM, только песни, с которыми всегда по пути.

0: Космос FM. Всегда по пути.
1: Опять игра, опять кино. Снова выход на бис.
0: Вы слушаете Компас FM.
2: Забирай это небо, забирай рай, забирай это солнце. Я умею быть сильной.
0: Компас FM. Всегда.

0: Реклама на Компас FM.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время. Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске возможен небольшой дождь, а вот в Могилеве и Минске без осадков. Температура воздуха в Могилеве 14-18, тепла, в Витебске 13-15, ну а в Минске 18-20 градусов со знаком плюс. Меня зовут Ольга Березовик, дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.